0: Поэтому Советский Союз и должен быть сосредоточиться на обороне западных рубежей. А на Востоке производить мягкую, тонкую политику, чтобы не начать войну с Японией. Поэтому для нас очень важным стабилизующим фактором является война китайского народа против японских. Очень важный фактор безопасности нашего советского Дальнего Востока.
1: Я согласен с вами, товарищ Сталин. Но результаты войны в Китае нас не радуют. Но мы можем ни в чем не изменять политику к Китаю. Нам надо что? Немножко подождать.
0: Идите и скажите китайским товарищам, что мы будем продолжать помощь с японскими захватчиками. А нам, товарищ Ворошилов, придется готовиться к войне с Японией.
2: 报告。
3: 哎呀，文白，这两天辛苦了吧？
2: 没错，长沙的灾民都得到了安置，清理干净的废墟上已经搭起了窝棚。
3: 先不说这些，坐下，
2: 请。
3: 知道你要来啊，特意给你泡了一杯你们湖南的名茶香木海。我是没这个口福啊，你拿去喝吧。
2: 谢委员长。
3: 知道我最近最头疼的是什么？日寇的凶狂，是迟迟没有到来。斯大林有明确的拒绝对日作战，这都是什么原因？那就是因为他们对我中华民国能战胜日寇还缺乏信心，所以我们得打一场胜仗，让全世界都知道我中华民国是不会那么容易亡国的。
2: 韦作说中国需要一场胜仗，那么长沙就是这场胜仗的最好战场。请韦作放心，我一定身先士卒，与长沙共存亡。
3: 文白，你对温西大火的善后处理得很好，我算还是考虑了一晚上，觉得你应该动动屁股了。
2: 动动屁股什么意思？
3: 文白，你是一员虎将，淞沪会战的前敌总指挥，原本有你坐镇长沙我很放心，可是这场大火你伤了湖南民众的心，湖南